Das nächste Lied kommt aus Odessa, aus der Ukraine, ein Straßenlied, und das heißt Маня. Как-то по проспекту я с Манею гулял, фонарик на пол свечки дорогу освещал. И что было весело мне с Манею идти в кабачок вендерского,

как-то по проспекту я с Манью гулял. Фонарик на полсвечки дорогу освещал. И что было весело мне с Манью идти в кабачок дерзкого. Решили мы зайти.

0: Vielen Dank.
1: Говорят, что им здесь скучно, ну а там вот супергуд. Говорят, ну не уедут, не уедут здесь, помрут. Ну а я живу неплохо, все гуляю и кучу. Ну а если загрущу я, то косяк